явление шаманизма – это такой реликт, такой феномен, сохранившийся среди людей, который не может быть сегодня передан историкам, культурологам, понимаете, или этнографам, или психологам. Это уникальнейшее сохранившееся явление, как каменное орудие.

0: You've just heard the dub version of the song Babylon Queendom by Peter Tosh from Equal Rights, the Legacy Edition.
1: Mountain Breeze showcases the sounds of bluegrass, country, and folk music while highlighting works created by BIPOC and queer musicians not typically associated with these genres. You can tune in on Thursdays from 6 to 7 p.m., relax, and let the music wash your troubles away.
2: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски советской армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, «Песня о Ленине». Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.